0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити вынью о радио. Ити вынью о радио.
3: Don Millions Entertainment, and Roblin Promotion. I'm a big DJ. It's Marvin.
4: And my miss boy, Trap Nigga.
5: Big, governor on the beat.